0: Еще была Филиппина,
1: Pirate Radio. Alternative Rock und Pop nonstop.